Жыда хава учук, температура 8-дан 24 Цельсия градусқыча. Комалда хава учук, температура 7-дан 25 Цельсия градусқыча. Турпанда хава булутлук, температура 18-дан 31 Цельсия градусқыча. Корлада хава булутлук, температура 13-дан 28 Цельсия градусқыча. Аксуда хава булутлук, температура 15-дан 30 Цельсия градусқыча. Атышта хава булутлук, температура 16-дан 30 Цельсия градусқыча. Кашкарда хава очук болуп, кейин булутлануду. Температура 17-дан 31 Цельсия градусқыча. Хотанда хава булутлук болуп, кейин азрак ямгур ягуду. Температура 18-дан 31 Цельсия градусқыча. Үрүмчиде хава очук болуп, кейин булутлануду. Температура 7-дан 20 Цельсия градусқыча. Хава райдын маалымат бердик.